0: помог, на ты юристей причистоматы, плыл твою воды. Ой, чипробан, и чинел на рады, эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде. Не притомилися. Давай на останню. Чого суть сидіти? Мучитесь?
2: Підуємо.